если промотение осуществлялось, вот у нас это уже морг на траусере, наверное, поизвестие аллопат. Или морг синемокаса, оттахан морг сире, а у нас фир, как и фатфатин, и оттахан морг сире, парад на лимат. А, for example, бахморка, айханека, одолуга, дьотанга, долуга, оттахан морг сире, сире, наверное, удар лавоста. Не то, что пая мунту камеру бей, и после того, как морг сире, афетаду. И дома, как сон, да. И да, пусть я говорю,